хвали, хвали, небо хвали, небо хвали, небо хвали, небо хвали, небо, небо, хвали, хвали, небо хвали, небо хвали.

тяжкие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые наши померлые, темные, темные наши, что дённые, легкие, легкие наши